0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Авторадио. Touch this.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Я слышал, на Невском новое преступление.
1: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
2: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Авторадио.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну и плюс.
8: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Порядки и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
6: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
11: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116776476807061, город Москва.
12: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112 77 47 03 18 40 18+.
14: Авторадио.

Реклама. Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718 540.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Подольск, деревня Калинина.
4: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: По повести Игоря Ткаченко.
7: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
8: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
7: И там две луны, жара и монстры бегают.
6: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. На маркетплейсах могут ввести новые правила. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России рассматривают возможность изменить правила возврата товаров надлежащего качества, купленных на маркетплейсах. Необходимость корректировки связана с тем, что многие покупатели возвращают исправные товары без объективных причин, потому что они им не подошли или просто передумали после покупки. Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов объяснил, что такие случаи приводят к дополнительным издержкам для продавцов, которые в итоге могут быть заложены в стоимость товаров. Смелов предположил ограничить возврат для отдельных категорий продуктов, которые и в обычных магазинах не подлежат возврату, например, продуктов питания и лекарств. Он отметил, что для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других товаров стоит приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли. Вернуть такой товар можно будет после осмотра и подтверждения получения. Сейчас эти товары, приобретенные в обычных магазинах, вернуть нельзя по закону.
3: Про Казахстан.
2: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Касанова от должности министра обороны после гибели военнослужащих на учениях в Каспийском море. Касанов занимал этот пост с 2025 года. Напомним, трагедия произошла 24 сентября во время учебно-боевой задачи. По разным данным, в открытое море унесло от 17 до 19 военнослужащих. Спасти удалось троих. Число погибших, по сведениям Министерства обороны страны, составляет 14 человек. Среди погибших, в том числе и срочники. Причиной несчастного случая стало резкое ухудшение погодных условий. После происшествия в республике объявили общенациональный траур.
3: Про выплаты.
2: С 1 января следующего года в России изменится порядок оформления и получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, региональные власти смогут передавать своим территориальным управлениям социального фонда задачи по начислению и выплате некоторых пособий. Ранее эти выплаты осуществлялись только на уровне региона. Благодаря новым правилам оформить выплаты станет проще. Часть пособий можно будет получать через органы соцфонда, а в перспективе отдельные выплаты назначат без необходимости подачи заявления. Социальный фонд обладает опытом выплаты госпособий, и информация о гражданах сможет оперативно реализовывать региональные решения по поддержке населения, что позитивно скажется на информировании граждан, говорится.
3: Про туризм.
2: Российские туристы стали чаще выбирать для отдыха в Анталии осенние месяцы вместо традиционного лета. Советник мэра города по туризму, а также глава Ассоциации отельеров Турции Осман Аик сообщил, что высокий приток российских гостей теперь сместился на сентябрь и октябрь. Особенно заметен интерес к поездкам на курорт в период школьных каникул. Власти Анталии считают, что такой спрос может сохраниться вплоть до ноября и заверяют, что готовы принять всех россиян. По официальным данным, за 8 месяцев этого года Анталию уже посетили более 2,5 миллиона россиян, что вновь вывело граждан России на первое место среди иностранных гостей региона. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Слышите, слышите мой голос сейчас в своих приемниках, значит, на правильной волне. Меня зовут Денис Левашов. В ближайшие часы буду сопровождать вас на Авторадио. Вместе продолжим выходные и сделаем это воскресное утро уж точно ярким. И все благодаря отличным песням, которые звучат в эфире. Желаю вам великолепного настроения.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Гапонова Марина Владимировна. ОГРН П. 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
6: Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
7: «Бронхолос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследование ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Опять назад пустым ехать.
16: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
17: А что с оплатой?
16: До 75% после загрузки.
18: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
19: Авторадио.

этаже. На восьмом этаже находится студия Авторадио. Москва как на ладони, и видно, что постепенно и столица просыпается, хотя воскресным утром можно задержаться в кровати подольше. Прекрасного воскресного денька желаю вам и продолжаю баловать вас абсолютно разной, но одинаково любимой музыкой Авторадио. С вами Денис Левашов. Вам мой привет.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Стандарты лечения депрессии в России изменились. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В России изменили стандарты лечения депрессии. Министерство здравоохранения расширило перечень немедикаментозных методов профилактики, терапии и реабилитации для взрослых пациентов. В документе министерства перечислены новые процедуры, среди которых электроапокунктура, электронейростимуляция головного мозга, ультрафильтрация крови, а также акупунктура токами крайне высокой частоты и внутривенное облучение крови. Одновременно стандартное лечение депрессии больше не включает ряд препаратов. Исключены промазин и тиаридозин. Эти изменения касаются совершеннолетних пациентов. На этом фоне специалисты напоминают, что для постановки диагноза депрессии важно отличать клиническое состояние от обычного стресса или тревожности.
2: Про штрафы.
1: В России почти в 15 раз увеличили размер выплаты за незаконный вылов речных раков. Теперь за каждую особь, независимо от ее размера и веса, браконьерам придется платить 1688 рублей вместо прежних 115 рублей. Ранее речные раки учитывались вместе с морскими ежами и креветками, но теперь для раков введена отдельная категория. Причиной ужесточения называют значительные риски сокращения численности пресноводных раков, в том числе из-за нелегального лова. Развитию теневого рынка способствовали высокая рыночная цена раков и низкий уровень материальной ответственности. В материалах постановления отмечается, что отлов даже одного экземпляра рака вреден для всей популяции, поскольку лишает ее потенциального потомства.
2: Про язык.
1: В ближайшем будущем ударение в слове «звонит» может измениться и переместиться на первый слог. Такой прогноз высказал Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова и председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант». Он пояснил, что языковые нормы обновляются с уходом поколений, для которых нынешний вариант кажется неправильным или даже неприемлемым. По его словам, изменение подобных правил занимает относительно немного времени. 100 лет для языка считаются лишь мгновением. Пахомов напомнил, что похожий сдвиг уже произошел в других глаголах, например, «любит», «ценит», «курит», где раньше ударение тоже стояло на втором слоге. Точные сроки перемен назвать сложно, но ученый считает, что вариант «звонит» ударением будущего.
2: Про детей.
1: Российские органы ЗАГС не принимают к регистрации имена для детей, если в них используются численные буквенно-числовые обозначения, титулы, должности или графические символы. Член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров объяснил, что нельзя назвать ребенка, например, Александром III, COVID-19, императрицей или президентом, а также вписывать в качестве имен геометрические знаки, такие как треугольник или параллелограмм. По словам Машарова, также действуют запреты на непристойные и нецензурные слова в именах. На фоне этого в Крыму обсуждался случай, когда мальчику дали сложное имя, а в Беларуси родители назвали свою дочь Ариэль, что вызвало неожиданные ассоциации у окружающих. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Не могут сегодня быть дела дрянь, поскольку их попросту не должно быть. Выходные в разгаре, единственное, что должно заботить, так это поход от дивана до холодильника, да и прогулки по осенним скверам и паркам. Друзья, расслабляйтесь, отдыхайте, впитывайте атмосферу уикенда и попросту не думайте о буднях. Ну, успеем еще. Движемся по воскресному деньку вперед, в компании Авторадио, конечно же.

0: Реклама. Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем – опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
5: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
7: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.

0: автосервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении АОТБанк 0+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
5: Давно вы знакомы?
6: Давно.
7: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.

0: Смех, как мы знаем, продлевает жизнь, а знание правил дорожного движения приводит к обновлению автомобиля. И я сейчас не шучу. Друзья, в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проводится при содействии госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас сможет проверить свои знания ПДД и выиграть 100 или 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников, пора стать одним из них. А сделать это очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы – в финале уедете на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру, категория 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.

«Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Беспилотники начнут использовать для контроля за земельными участками. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 октября этого года в России начнут использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за использованием земельных участков. Как пишет издание «Аргументы недели», дроны будут фиксировать соответствие фактического использования земли ее назначению, проверять юридические и физические границы, а также состояние участков. На территориях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, нельзя будет размещать коммерческие объекты, автосервисы, магазины или кафе, а также допускать наличие сорняков выше 1 метра, полуразрушенных построек и мусора. В случае выявления нарушений владельцу сначала направят предупреждение с требованием устранить проблемы. Ожидается, что такая система позволит снизить расходы и сроки проверки.
3: Про искусственный интеллект.
2: Компания OpenAI временно приостановила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта после выявления ряда инцидентов, связанных с опасным и нежелательным поведением систем. Компания вместе с исследователями по безопасности, включая компанию Anthropic, изучает десятки тысяч случаев, когда AI-модели пытались обойти встроенные ограничения, выходили за пределы тестовой среды, создавали формы для коммуникации и генерировали запросы для обхода контроля. Некоторые эти инциденты произошли во время внутренних испытаний, другие при использовании технологий в реальных условиях. Среди зафиксированных происшествий отмечались попытки и агентов взломать сайты государственных ведомств США и австралийского правительства, а также случаи утечки пользовательских изображений в чат GPT.
3: Про туризм.
2: Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Праздник посвящен путешественникам и работникам туристической отрасли, включая гидов, сотрудников музеев, гостиниц, транспортных компаний, туроператоров и профильных организаций. Праздник был учрежден в 1979 году Всемирной туристской организации, которая сейчас называется ООН «Туризм» и занимается поддержкой развития туризма по всему миру. В России же последние годы большую популярность набирает внутренний автотуризм. Туда входят как путешествия одного дня, так и затяжные многодневные приключения. Автоэксперт Петр Баканов рассказал Авторадио, куда стоит съездить на автомобиле.
4: Безусловно, Кольский полуостров. Здесь рыбачий полуостров, но туда вход на легковушке заказан, вы не так далеко проедете. Туда лучше ездить как минимум на кроссовере, а лучше на внедорожнике. На восток это Териберка, уже ставшая культовым местом. Конечно, Кавказ. На территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и других регионов есть прям такие замечательные грунтовые дороги, по которыми вы можете двигаться вдоль горного хребта, наслаждаясь фантастическими видами. И вот еще один важный, интересный момент. Если вы будете на Урале, особенно в пригороде Екатеринбурга, обязательно заезжайте в Верхнюю Пышму. Там построили шикарнейший, многоуровневый, огромный музей автомобилей и транспорта.
2: В 2025 году, по данным аналитиков, россияне совершили около 164 миллионов поездок внутри страны. Около пятой части пришлись на самостоятельных туристов, путешествующих на машине. Курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 34 копейки, евро – 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Если в слове «мука» переставить ударение, то смысл поменяется на противоположный. Одиночество – это предтеча муки. В нее-то оно и перемирится. Позитивного мышления желаю вам. Денис Левашов зовут меня. Продолжаю оставаться вашим проводником в мир лучшей музыки, которая звучит на авторадио. И предлагаю немного рок-н-ролла добавить в нашу жизнь. Песню в этой стилистике прямо сейчас услышим. Потрясающего вам воскресенья!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4

0: 1 июня в прямом эфире.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
2: Возьми мое сердце, мою душу.
1: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
7: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
8: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
7: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Телефоне karum1.ru.
1: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРН П. 321-527-500-039-786. Нижнегород, Гурьевская, 40.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 150-289-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
9: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Семечки от

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
2: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Авторадио.

Сказать пару приятных слов сегодня стоит в адрес машиностроителей и всех работников детских дошкольных учреждений. У них профессиональные праздники. Так что обязательно поздравьте знакомых воспитателей и машиностроителей. Команда Авторадио всех причастных, конечно же, тоже поздравляет. Пусть здоровье будет на высоте и благосостояние на том же уровне. Продолжаем выходные. Впереди немало отличных песен, и не только сольных. Вот, к примеру, сейчас послушаем дуэт. Оставайтесь на волне Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта «Автородио».

0: Радіо.ру 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тасол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
6: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
9: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России определили продолжительность школьных каникул. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Министерство просвещения рекомендовало установить продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул в новом учебном году не менее 9 календарных дней. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов, подчеркнув, что такой срок позволяет детям полноценно отдохнуть. Для учеников первых классов дополнительно предусмотрены недельные каникулы в феврале. В предстоящем учебном году по обучению по четвертям осеннюю каникулу для школьников с учетом выходных и нерабочего дня 4 ноября фактически продлятся 12 дней с 26 октября по 3 ноября. Зимние каникулы намечены с 31 декабря по 10 января и займут 11 дней. По мнению экспертов, постепенное возвращение к учебному режиму после каникул поможет детям быстрее адаптироваться, например, с помощью правильного режима сна. Ведомство рассчитывает, что новые рекомендации помогут создать оптимальные условия для организации учебного процесса.
3: Про президента.
2: Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что политика позитивного нейтралитета, проводимая Туркменистаном, способствует стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе. По словам российского лидера, отношения между Россией и Туркменистаном динамично развиваются на основе углубленного стратегического партнерства. При этом Москва намерена продолжать всестороннее сотрудничество и поддерживать конструктивный диалог с Ашхабадом. Путин также пожелал своему коллеге крепкого здоровья и успехов, а народу Туркменистана благополучия и процветания.
3: Про туризм.
2: В России и по всему миру сегодня отмечается Международный день туризма. Праздник был учрежден в 1979 году и посвящен путешественникам и работникам туристической отрасли. Тревел-блогер Марк Еремин в беседе с Авторадио рассказал, куда можно отправиться в путешествие по России.
4: Есть одно из таких направлений, это Хакасия, которая сегодня вообще в целом для наших граждан неизвестная, а очень зря, потому что там у нас есть и ледники, которые занесены там, в Книгу рекордов Гиннесса, потому что они на малой высоте не тают, то есть можно прям дойти до них, посмотреть, и летом они действительно как ледники. Второе, то, что Хакасия — это действительно очень культурно развитый регион с точки зрения, что именно там огромное количество петроглифов было найдено, и там прям и раскопки были, то есть там огромный национальный парк, где можно прийти и прям действительно посмотреть на скальную живопись, которая была тех времен. Там же у нас находится один из самых, ну, я их называю, мест для фрирайда, потому что там развивается довольно неплохо сегодня горнолыжка, и там быстрее всех получается снег, да, в начале года, и позже всех тает, поэтому туда часто приезжают именно вот за фрирайдом.
2: Внутренний туризм в России активно растет. За первое полугодие 2026 года было совершено около 43 миллионов поездок, а по итогам прошлого 2025 года более 89 миллионов. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 46 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Царицей или царем называете вы себя, сейчас это совсем не важно. Важно носить звание участник самой щедрой игры радиоэфира «Много денег». Всем, кто принимает участие в розыгрыше, советую приготовиться. Мы на Авторадио подошли к новому эпизоду игры, и у нас на кону шикарный банк. Подробности через пару мгновений. Мне Ваня.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Великолепного воскресенья желаю всем городам нашего вещания на Авторадио. Вовсю продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». В банке в этот самый момент 23 тысячи рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму, то есть играем в этом часе аж на 46 тысяч. Уверен, эти деньги будут хорошо смотреться в вашем кошельке. Но прежде их разыграть мы, знаете, прежде чем их мы разыграем, напомню, что в игре мы помимо денежных призов разыгрываем, конечно же, исполнение мечты. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. С начала года 3 наших слушателя получили от нас, о чем грезили и днем, и ночью. К примеру, Евгений из Петербурга мечтал о миллионе рублей. Он его от Авторадио получил. Игорь из Москвы хотел крутую фототехнику для съемок в дикой природе. Она у него. А вот Вера из столицы закрыла с нашей помощью автокредит. О чем мечтаете вы? Подумайте и принимайте участие в игре. Правила присоединения крайне просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте, о чем же мечтаете. И на этом все. Вы претендуете и на исполнение мечты, и на денежные подарки. Главное, затем внимательно слушать эфир и не пропустить звонок из студии. Так что действуйте, заходите на сайт. Ну а мы пока перейдем к розыгрышу денег, которые накопились в банке. Еще раз напоминаю, что в банке сейчас 23 тысячи рублей. А с чего мы начинаем? Ну, конечно же, останавливаем авторадиорулетку. Ага, она остановилась, и с нами сегодня попробует сыграть Олег из Московской области. О чем он мечтает? Он хочет дом на берегу моря. Ну, по-моему, наверное, все-таки 90% населения страны, особенно северных районов, у моря хотят, да, на юге где-то пожить. Ну что, хорошая мечта, и Авторадио может ее воплотить, ведь, еще раз повторю, что для Авторадио нет ничего невозможного. Ну, а теперь мы должны все-таки дозвониться до Олега. Именно это мы сейчас и сделаем. Убираем звук и будем пытаться дозвониться. Дозвонились мы или нет, сейчас узнаем. Напоминаю, что 23 тысячи рублей у нас в банке. Если сейчас услышим гимн Авторадио, то уже 3 тысячи гарантированно Олег получит. Но пока вот видите, слышите, вернее. Так, гимн есть, уже 3 тысячи у Олега. Ну а теперь осталось выяснить, сорвет он банк или нет. Олег, берите трубку, я вас прям призываю к этому. Ну что же, Олег не торопится, может быть, где-то до...

0: в нашей игре. И добавлю, что помимо всего прочего, в конце года генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» от своего имени уже теперь сделает дополнительно такой розыгрыш, где исполнит мечту еще одного нашего слушателя. И удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А мне остается только сделать одно — запустить авторадио-рулетку, чтобы... Розыгрыш продолжался. Друзья, все, все теперь в игре. Ждите следующий эпизод игры. И, конечно же, я в нем желаю вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
5: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
9: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
10: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: А чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Пиатта», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Опять назад пустым ехать.
4: Забудь. Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте «Вози.озон.ру» 18+.
7: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
8: Но не первые, кто пытаются покорить эту планету.
9: Они чувствуют нас.
10: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
11: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
12: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
13: Авторадио.

В истории этой группы «Мумитролль» есть немало интересных фактов. Один из них таков. Она однажды выступала с живым концертом на Камчатке в кратере действующего вулкана Горелой. Вот такие несгораемые парни в эфире Авторадио. Горим, друзья, горим этими выходными. Мы с вами, уверен, глаза светятся, а душа наполняется теплотой. В том числе в этом нам способствует музыка, которую мы с удовольствием слушаем. Так что держитесь волны Авторадио, и будет вам счастье. С вами сегодня Денис Левашов. Всем привет. Ну а в свете следующего хита, конечно, лучше сказать «Чао».

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта «Автородио».

0: Радио.ру 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
3: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории СЕ, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с «Гриль Сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: еще. Авторадио. Новости про
1: бизнес.
2: Во втором квартале 26 года больше всего вырос спрос и предложение на готовый бизнес в сфере услуг. Они стали лидерами рынка. Особенно популярны образовательные, бытовые и специализированные услуги. Эксперты объясняют такой интерес просто. Предприниматели видят в сервисном бизнесе хорошие возможности. Тут можно относительно быстро выйти на рынок и начать работать с уже готовой инфраструктурой и клиентской базой. На лидирующих позициях в сегменте готового бизнеса также находятся предприятия в сфере общепита и торговли. Речь о кофейнях, ресторанах, точках фастфуда, продуктовых, цветочных и алкогольных магазинах. Также за год на 33% вырос спрос на вендинговые автоматы. При запуске и масштабировании бизнеса особенно важны надежные и удобные финансовые инструменты. Одно из таких решений – расчетный счет в Озонбанке. Банк работает внутри экосистемы маркетплейса, поэтому его сервисы для бизнеса учитывают специфику торговли на площадке. Открыть расчетный счет можно любым удобным способом – в пункте выдачи заказов Озон, с помощью представителя банка или онлайн. На выбор доступны тарифы от 0 рублей, где обслуживание счета и бизнес-карты всегда остается бесплатным. Для эффективного управления финансами Озонбанк предлагает бесплатную помощь квалифицированных бухгалтеров. Отдельное преимущество – полностью бесплатный зарплатный проект. Можно выпускать карты для сотрудников, переводить им выплаты без комиссий и не платить за годовое обслуживание. Согласно недавним исследованиям, более 70% малых и средних предприятий, открывших расчетные счета, отметили улучшение в управлении финансами и рост доходов. Удобство, оперативность и прозрачность операций помогают бизнесменам сосредоточиться на главных задачах – развитии продуктов и услуг, а не на рутине с денежными потоками.
0: Новости про на Авторадио. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Я слышал, на Невском новое преступление.
13: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали участие Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки». Подробности далее.
0: Про главное.
2: Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре в Майами, пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что России важно активно участвовать в работе двадцатки, и делегация страны в любом случае будет представлена на форуме. Песков отметил, что возможность поездки Путина обсуждается с учетом всех обстоятельств, и российская сторона признательна за направленное приглашение. По словам представителя Кремля, делать какие-либо дальние выводы на этот счет пока рано, а вопрос участия будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Напомню, что ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что президент России приглашен на саммит в Майами, указав на перспективу диалога не только с американским лидером, но и с другими мировыми главами государств. Возможность проведения личных встреч Путина с лидерами других стран также обсуждается, однако по составу встречи и их формату конкретика появится ближе к мероприятию. Наравне с этим в Кремле ожидают, что Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае. По словам Дмитрия Пескова, поездка российского лидера станет удобным поводом для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, которые также подтвердили свое участие в саммите. Пока решение о двусторонних или трехсторонних переговорах не принято, идея обсуждается, но говорить о начале подготовки таких встреч рано. Вместе с тем, Владимир Путин и Си Цзиньпин уже договорились встретиться в Китае и провести переговоры на полях форума.
0: Про военных.
2: В России на полигоне Чебаркульске начались совместные учения сил Организации договора о коллективной безопасности. Открытие прошло с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова, а также заместителя генерального секретаря организации Мирлана Тургенбекова, а также руководителей национальных воинских контингентов. Учения стали главным этапом подготовки Объединенных сил ОДКБ в этом году. Они направлены на повышение и готовность к слаженности в выполнении совместных задач. В ходе учений планируется отработать действия по локализации приграничного вооруженного конфликта. Контингенты для участия в учениях прибыли в Россию из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
0: Про школу.
2: В школах Приморского края появится новый учебный предмет «Тигровидение». Его введение анонсировал губернатор региона Олег Кожемяка. По словам главы края, на уроках школьники познакомятся с повадками животных, которые считаются символами Приморья, прежде всего амурским тигром. Тигр изображен на гербе и флаге региона. В его честь также проводятся мероприятия и праздники. Сегодня, 27 сентября, во Владивостоке прошел День тигра, который традиционно отмечается конкурсами и концертами. Ранее министр юстиции и председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чученко сообщил, что амурский тигр в России больше не считается вымирающим видом. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты, по данным Центробанка, 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Сейчас цвет меняют не глаза, а парки. Пестрыми становятся деревья, и выглядит это красиво. Будет возможность, обязательно выберитесь в сквер на прогулку, надышитесь свежим воздухом, а если у вас есть в семье младший школьник, то еще и материалом для подделок разживетесь. Как показывает практика, всякие листочки желуди будут не лишними. Меня зовут Денис Левашов. Продолжаем вместе то и дело обращаться к лучшим музыкальным образцам российской и мировой музыки на волне Авторадио.
1: Звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.
5: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
6: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
8: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
10: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.

Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Авторадио.

О любви немало сложно песен, и не только роковых, но и танцевальных, и они точно звучат в эфире Авторадио. Вот и сегодня в 6 вечера слушайте на нашей волне танцевальную программу «Большая дискотека Авторадио». В ней песни, под которые в разное время плясала вся страна. Значит, они хорошо знакомы, и под них мы и попеть сможем. Так что сегодня с 6 вечера настраиваемся на новую неделю и танцуем вместе под самые лучшие мелодии и ритмы программы «Большая дискотека Авторадио». О важном рассказал, теперь вновь возвращаемся к музыке. Меня зовут Денис Левашов. Всем привет в этот день.

0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
1: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
1: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
1: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: авторадио.
1: Всегда на связи. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Мошенники могут искать жертв на сайтах с готовыми домашними заданиями. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В начале учебного года эксперты предостерегают россиян от мошенничества на сайтах, предлагающих готовые домашние задания. Доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко отметил, что такие платформы часто собирают номера телефонов и персональные данные пользователей, после чего аферисты могут звонить от имени директора школы или пытаться получить доступ к электронному дневнику ученика. Кроме того, под видом сервисов с искусственным интеллектом для выполнения заданий могут распространяться вредоносные программы. По словам эксперта, необходимо скачивать приложение только из официальных магазинов и заранее изучать отзывы о разработчиках. Щербаченко также обратил внимание и на другие виды схем. В социальных сетях подросткам предлагают легкий и быстрый заработок, используя заманчивые обещания. Однако такие предложения часто оказываются ловушками мошенников. Еще одним способом обмана становятся фейковые интернет-магазины канцтоваров и гаджетов, где после оплаты покупатели могут остаться и без денег, и без товара. Эксперт советует не вводить личные банковские данные на подозрительных сайтах, не переходить по неизвестным ссылкам и не передавать коды из СМС незнакомцам. Для покупок в интернете он рекомендует использовать отдельную банковскую карту.
3: Про исследование.
2: Постоянная занятость в среднем возрасте помогает лучше сохранять память и другие когнитивные функции по мере старения. Об этом говорится в исследовании специалистов Колумбийского университета. В течение 16 лет ученые наблюдали более 2500 американцев и анализировали их трудовую активность и когнитивные способности. Оказалось, что у мужчин с нестабильной работой признаки старения мозга были выражены сильнее, примерно на 7 лет выше ожидаемого уровня. Среди женщин, которые рано завершили трудовую деятельность или надолго выпадали с рынка труда, тоже отмечались более низкие показатели памяти и планирования, что сопоставимо с дополнительным старением мозга на 6 лет. К концу исследования легкие признаки когнитивных нарушений или деменции проявлялись примерно у трети участников обоих полов. Авторы подчеркивают, что существенен именно факт непрерывной работы, а не субъективное ощущение стабильности занятости. Исследование выявило связь между регулярным трудом и более медленным старением мозга. Однако напрямую и причину этого считать нельзя, ведь на когнитивное здоровье также влияют и другие жизненные обстоятельства.
3: Про столицу.
2: Москва заняла первое место по числу участников во всероссийской переписи воробьев. В столице к наблюдению подключились 890 волонтеров, которые работали на 664 точках. Для подготовки участников столичный департамент организовал обучение и помощь в освоении методики подсчета, чтобы обеспечить достоверность результатов. По итогам летнего этапа переписи, проходившего с 8 по 16 августа под названием «Воробьи на кустах», по всей России было учтено более 102 тысяч воробьев. Отмечается, что это количество немного снизилось по сравнению с прошлым годом, однако осталось заметно выше, чем в 2024 году. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 34 копейки. Курс евро 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления в эфире Авторадио. Звоните.

0: ничего не придумаю.
1: Придумывать, пора придумывать поздравления, оригинальные приветы и теплые признания в любви, поскольку на Авторадио начинаю читать ваши сообщения. Для них используйте единый номер для всех мессенджеров, в том числе и Макса, плюс 7-915-459-2020. Совсем скоро прочитаю первые ласточки этого часа, так что поторопитесь. А пока вернемся к музыке Авторадио.
2: Авторадио поздравляет.

0: Никакого обратного отчета. Прямо сейчас, в эту минуту, раздам первые сообщения наших слушателей. Семья любимого мужа, самого лучшего папы и добрейшего деда Сергея поздравляет его с днем рождения, желает здоровья, здоровья и еще раз здоровья, а также побыстрее достроить дом. Вероника из Самарской области свой привет через сотни километров отправляет подруге Алине, которая в этом году стала студенткой, учится в Петербурге. «Сдашь сессию, приезжай почилим», написала Вероника. И еще одно привет женам, Регине и Але. «Мы в гараже, с нами все в порядке». Это написали Максим и Петр из Латкарина. Друзья, пишите и вы. Единый номер для всех мессенджеров плюс 7-915-459-2020. Ваше сообщение скоро появится в эфире.
1: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
4: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
4: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.

0: Под крышу дома всегда приятно возвращаться на новеньком авто. И у вас есть шанс его заполучить, друзья. Сейчас в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проводится при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Ежедневно к проекту присоединяются сотни участников. Пора войти в их число. А сделать это крайне просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто соблюдает правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

Буги-вуги – немного подзабытый танец, но уж точно не забываю о ваших сообщениях. Вы их присылаете на единый номер авторадио для всех мессенджеров. +7 915 459 2020. Вот Андрей с красивой фамилией Васильков поздравляет свою маму Веру с днем рождения и отправляет пожелание счастливой, беззаботной жизни, позитивного настроения и на будущее, и вообще, и крепкого здоровья. И добавил: «Мама, через неделю приеду в гости, обязательно отметим». В свою очередь Стас слова, как он написал, «великой любви» адресует девушке по имени Ульяна из города Мытищи и надеется, что это взаимно. Светлана оставила такое: «Вечер добрый всем слушателям Авторадио. Хочу передать привет Николаю из Барнаула. Он сейчас на работе. И хочу пожелать нам прекрасного отдыха завтра на Горном Алтае и в Белокурихе, а также прекрасной осени». И подпись: «Твоя Калибри». А вот Людмила поделилась: «Здравствуйте, Авторадио. Выходные на даче прошли замечательно. Кусты малины побаловали нас зрелой малиной. На ужин у нас был шашлык, овощной салат и к чаю турецкий рахат-лукум. Он такой нежный. Спасибо Оксане и Димону за угощение из Турции, а моему любимому мужу за вкусный шашлык». И вот теперь обратимся к музыке, друзья. Продолжайте присылать сообщения. Скоро к ним обязательно вернусь.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Гафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Гребенная Калина.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44,
2: Горск. В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио. Авторадио. Поздравляет.

Сильно любит Андрей Савинов из Балакова своих коллег, поскольку поздравляет их с днем машиностроителя. А пожелания такие, чтобы все спорилось, всегда была работа, а в семье все тип-топ. Лариса и Олег с днем свадьбы поздравляют Николая и Ольгу Лудовых. Друзья, счастливой вам семейной жизни. Вы по-настоящему две половинки, которые друг друга дополняют. Антон и Анна поделились. Возвращаемся из Питера, уставшие, но счастливые. Привет, город на Неве. И еще одно сообщение от Виктора из Самары. Привет моим друзьям Алексею и Сергею. Мы сейчас возвращаемся с рыбалки. Довольно успешно. Выходные проходят на славу. Вот, видимо, теперь женам парней будет чем заняться в ближайшие часы. Как говорится, чешуя сама себя не снимет. Ну а мы спешим вернуться к музыкальной составляющей часа, но сообщениям совершенно точно еще время уделю. Так что пишите их на единый номер для всех мессенджеров, включая Макс, +7 915 459 2020.

0: Реклама. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
0: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории СЕ, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: поздравляет!
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: пойти.
1: Снова в эфире появляются ваши сообщения. Наталья с необычной фамилией Стасик написала: «Привет, любимое авторадио. Сегодня день воспитателя, мой профессиональный праздник. Я от всей души поздравляю всех воспитателей, особенно мою любимую напарницу и коллегу Марию Григорьевну Ярославцеву. Желаю и ей, и себе здоровья, благополучия и только радостных моментов в жизни, а также хороших воспитанников и крепких нервов». Денис отправляет свой привет в Дагестан, где сейчас проводят отпуск его родители Борис и Мария, и добавил: «Хорошего отдыха, привезите чего-нибудь местного и вкусного». Ну вот что-то дагестанских пирогов чуду захотелось. А вот такое: Александр из Саратовской области поделился: «У меня сегодня родился сын, у меня уже есть две дочки, и вот такая радость, назвали Вовой». Александр, принимайте наши поздравления. И, кстати, специально оставил это сообщение для финала, поскольку другой Владимир Бодров совсем скоро сменит меня у микрофона. Уступаю ему место. С вами был Денис Левашов. Мое вам искреннее пожелание великолепного продолжения отдыха вместе с Авторадио.
2: Авторадио поздравляет!

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
6: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
5: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
6: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.wildberries.ru. ООО ВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
14: В Москве 15 часов.
0: Новости.
15: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России спрогнозировали судьбу рынка недвижимости. Подробности далее.
16: Про главное.
15: Россияне могут начать чаще выбирать небольшие квартиры после изменения условий семейной ипотеки. Такой прогноз РИА Новости дали эксперты рынка недвижимости. По их мнению, главным фактором станет цена. Жилье меньше площади стоит дешевле, поэтому его проще приобрести с использованием кредита. Новые условия семейной ипотеки начнут действовать с 1 октября и коснутся новых договоров. Ставка и максимальная сумма кредита будет зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Чем больше детей, тем ниже может быть льготная ставка.
16: Про нововведение.
15: Минздрав обновил стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве. Как пишет ТАСС, в частности, скорректирован перечень возможных для применения препаратов и добавлен новый метод лечения. Согласно приказу, врач в рамках диагностики сможет направить пациента на анализы на гепатит В и С, а также на ВИЧ. К признакам панической атаки специалисты относят учащенное сердцебиение, дрожь, головокружение и ощущение нехватки воздуха. Приступ сопровождается сильным страхом и обычно достигает пика в течение нескольких минут. При этом похожие симптомы встречаются и при других заболеваниях, поэтому прежде всего важно понять, что именно происходит с человеком. Как оказать первую помощь при панической атаке, Авторадио рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев.
13: Такие какие-то простые советы, что успокойся, все будет хорошо, они не работают. Самое главное – оставаться в присутствии, то есть я здесь, я с тобой, сконцентрироваться на дыхании. Но такие глубокие дыхания, они могут ухудшить состояние. Спокойное дыхание, акцент сделать на выдохе. И очень хорошо помогает техника 5-4-2-1, то есть назвать там 5 предметов, которые он видит, 4, которые может потрогать, 3 – услышать, 2 – запаха там, и 1 вкус. Суть вообще всей помощи, чтобы как бы человек возвращался в реальность, концентрировался на том, что происходит вокруг него.
15: Если подобный приступ произошел впервые, особенно при боли в груди или выраженном затруднении дыхания, необходимо обратиться за экстренной медпомощью. При повторяющихся панических атаках специалисты рекомендуют пройти обследование у врача.
16: Про мошенников.
15: Мошенники начали использовать цифровой рубль для обмана продавцов на онлайн-площадках объявлений. Злоумышленники выдают себя за покупателя и утверждают, что уже перечислили оплату за товар с помощью цифрового рубля, после чего просят продавца перейти по ссылке, отсканировать присланный QR-код или ввести данные банковского приложения. Фактически отправка цифровых рублей происходит иначе. Перевод подтверждается самим отправителем, который указывает номер телефона получателя с открытым счетом для цифрового рубля. Продавцу не нужно совершать каких-либо дополнительных действий. Деньги поступают автоматически, и зачисления можно проверить только в своем банковском приложении. Курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты – 95 рублей 87 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед!

0: не болит. Драмы нет, а вот деньги есть, друзья. 25 тысяч накопилось в банке фирменной игры «Авторадио». И прямо сейчас я, Владимир Бодров, эту сумму разыграю.
1: Много денег на «Авторадио». Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну и, конечно же, нельзя не добавить, что сбываются они у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру. И не забывает при этом, конечно же, внимательно слушать прямой эфир. Именно так поступили трое счастливчиков, чьи мечты мы уже исполнили. И именно так призываю поступать каждого из вас, друзья. Потому что всего в счастливом сезоне на кону 5 ваших самых заветных желаний и 5 миллионов рублей, которые мы раздаем вам частями. Более того, с нами по-прежнему генеральный партнер «Озонбанк», благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от «Озонбанка». Удвоить ваши шансы вам поможет специальный мечта бот на сайте «Авторадио». Там же, на сайте «Авторадио.ру», можно буквально тремя кликами присоединиться к игре, рассказать нам, о чем именно вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги. В банке 25 тысяч и... По факту играем на 50 тысяч рублей, потому как наш генеральный партнер эту сумму удвоит с большим удовольствием. И я останавливаю «Авторадио.рулетку», чтобы познакомиться с претендентом на деньги. Итак, рулетка остановлена, она выбрала номер, который заканчивается на 8553 и принадлежит Ирине из Тульской области, которая мечтает о ремонте в квартире. Да, ремонт, как известно, можно только начать, если вы слышали такую поговорку, но с «Авторадио» возможно все, мы начнем и закончим. Главное, чтобы Ирина рассказала, какой стиль ей больше нравится. Давайте позвоним и выясним у нее лично. Итак, ждем гимн «Авторадио» в первую очередь, который является пропуском в игру и который гарантирует как минимум 3000 рублей. Есть гарантия 3000, есть гимн. Ждем ответа. Очень надеюсь, что нам ответят и назовут песню, которая только что звучала в эфире, потому что на кону 25 тысяч рублей как минимум. На 50 тысяч по факту играем. Ну возьмите трубку. Ну назовите песню. Ну заберите деньги. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Доброго дня, Ирина. Да. Здравствуйте. Это прямой эфир «Авторадио». Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Ирина, это вы?
2: Да, я слушаю.
0: Здравствуйте. Это прямой эфир «Авторадио». Игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Мы сейчас играем. Ваш номер выпал в «Авторадио рулетке». Вижу, что вы мечтаете о ремонте в квартире. Ирина, видим, пока мечту не готовы исполнить, потому как мы сейчас не в суперфинале, но вот деньги вам отдать готовы. Ремонт в квартире, скажите, пожалуйста, какой вы стиль предпочитаете?
2: Что-что?
0: Стиль какой предпочитаете в ремонте?
2: Ой, я даже не знаю.
0: Не знаете, ну что-то современное, наверное, да?
2: Пока не знаю, ну естественно, конечно.
0: Что-то современное, красивое, технологичное, но для «Авторадио» нет ничего невозможного. Быть может, уже в 4-м суперфинале, вот так же, как сегодня, ваш номер выпадет, и мы исполним вашу мечту. Ну а прямо сейчас, Ирина, у вас есть возможность забрать у нас много денег. Много, 25 тысяч рублей в банке. По факту мы играем на 50 тысяч, наш генеральный партнер эту сумму удвоит. Но только в том случае, если вы назовете песню, которая только что звучала в эфире. Сделайте.
2: Ну, если я не ошибаюсь, так, мы желаем счастья вам.
0: Нет, вы ошибаетесь, к сожалению. Нет, увы, но, Ирина, в любом случае, попытка не пытка, да, как говорится. Трубку вы взяли, ну а самое главное, гимн «Авторадио» прозвучал в вашем мобильном. Это значит, что 3000 рублей в любом случае ваши, и скажу больше. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает ваш выигрыш, и теперь он составляет 6 тысяч рублей, с чем я вас и поздравляю. Друзья, да, таким образом мы движемся дальше. В банке с этой минуты на 2 тысячи больше, 27 тысяч. На эту сумму мы сыграем уже в следующем эпизоде. И я запускаю «Авторадио» рулетку, чтобы игра продолжилась. Все, играем дальше.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на «Авторадио». Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
1: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк зубатки замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
2: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
3: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771 300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинвук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью.

0: Тогда добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
6: В ленте.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Как писал Шопенгауэр, в одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Если кому-то проще быть терминатором, ну, видимо, так тому и быть, друзья. Нам же с вами одиночество не грозит. Продолжаем вместе, медленно, но уверенно приближать вечер выходного и попутно наслаждаемся лучшей музыкой авторадио. Владимир Бодров по-прежнему здесь с вами. Делайте громче.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: игроки по правилам.
1: Заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Пройдите тест на знание правил дорожного движения.
1: Займите свое место в финальном заезде 10 октября.
0: И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио.
1: Суперигра.
0: Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру.
1: 18+.
2: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
3: Реклама. Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: Рекламно-информационная программа. Про автомобили на Авторадио.
1: Привет, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Покупка автомобиля – это серьезное и ответственное решение. Чтобы впоследствии не испытывать разочарований от этой покупки, нужно не только правильно выбрать модель и комплектацию, но и подобрать финансовые условия. Поясню на простом примере. Возьмем JLand J6 – современный кроссовер для тех, кто всегда готов к новым маршрутам с технологиями для комфортной и активной жизни. Он как нельзя лучше подходит для комфортных автопутешествий, глэмпинга и выездов на природу. Автокредит от Сбера позволит приобрести новый JLand J6 с платежом от 15 500 рублей в месяц. Оформить можно любым удобным способом – онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре JLand. Не откладывайте это решение на завтра. Почувствуйте жизнь в новой комплектации уже сегодня. Берегите себя и удачи на дорогах с новым JLand J6. С вами был Петр Баканов и программа про автомобили.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Про автомобили. На Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме призвали родителей самостоятельно учить детей читать и писать. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман призвал родителей самостоятельно учить детей читать, не прикладывая эту задачу на воспитателей детских садов. По его словам, овладение навыком чтения значительно облегчает ребенку дальнейшее обучение и помогает как в дошкольном возрасте, так и в первые годы школы. Поводом для заявления послужили планы Министерства просвещения обновить программу детских садов, сделав основной акцент на воспитание, а не на подготовку к школе. Глава ведомства Сергей Кравцов ранее сообщил, что в новом стандарте предполагается уделять больше внимания знакомству детей с культурой, литературой и нравственными ориентирами, важность которых ставится выше раннего усвоения букв и цифр. Вассерман допустил, что при изменении стандартов и требований к поступающим в школу может возникнуть рассогласование в работе ведомств.
3: Про зарплату.
2: Сотрудники, желающие получить повышение заработной платы, должны избегать ультимативных требований и апелляций к личным трудностям, вроде кредитов или роста расходов. Об этом рассказала бизнес-психолог Виталия Аветова. По ее словам, гораздо эффективнее проводить руководству конкретные достижения и результаты работы за последний год или полугодие, а также демонстрировать расширение зоны ответственности или успешно завершенные проекты. Эмоциональные аргументы, вроде фраз «я много работаю» или «давно в компании», не дают руководителю объективных оснований для пересмотра зарплаты. Также отмечается, что для повышения оплаты труда за использование искусственного интеллекта сотруднику следует показать явную экономию времени, сокращение количества ошибок или рост объема выполненных задач. Эксперты предупреждают, что базовые навыки работы с нейросетями вскоре станут стандартом для офисных сотрудников и перестанут считаться преимуществом. Доплаты смогут рассчитывать те специалисты, кто способен автоматизировать процессы, проверять факты, устранять ошибки и управлять и агентами.
3: Про автомобили.
2: Если стекла в автомобиле начинают запотевать даже в сухую погоду, это может указывать на наличные неисправности или особых условий в салоне. Обычно система отопления и вентиляции быстро справляется с этими явлениями, но если этого не происходит, причину стоит искать глубже. Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Авторадио рассказал, почему стекла автомобиля могут запотевать.
4: Они могут запотевать из-за чего? Из-за того, что не выходит лишняя влага из воздуха и превращается температуру, все это оседает на стекла. Соответственно, две причины. Либо очень много влаги в салоне, но это может быть вода под ногами. Вторая причина – это неработающая нормальная система вентиляции, отопления, охлаждения. То есть, либо включена рециркуляция, либо настолько засорился фильтр салонный, что он уже не пропускает практически свежий воздух, хотя вроде нам кажется, что система работает. Либо сочетание всех этих факторов.
2: Если стекла продолжают затягиваться влагой в сухую погоду, стоит проверить салонный фильтр, работу заслонки и рециркуляции, а также убедиться в отсутствии влаги в салоне. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

И хотя молчание золото, иногда молчать ну просто невозможно, потому что нельзя, например, друзья, не напомнить о том, что авторадио доступно не только в классическом вещании. Сегодня к вашим услугам и умная колонка, и наше официальное мобильное приложение, и плеер на сайте авторадио.ру. В общем, любой из альтернативных способов можете выбирать для прослушивания эфира, а я, Владимир Бодров, продолжу украшать его хитами.

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенный банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Первый выбор. Качество без переплат. Стейк Зубатки замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
10: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
9: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
11: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
13: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
15: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь

Или забудешь, куда положил ключи? Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ДК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
8: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
13: Простуда начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
14: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Ну что там у вас на Невском?
16: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
15: Тоже не тише.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
18: Авторадио.

0: печаль.
1: Ну ведь бывает такое, бывает. Откуда ни возьмись, раз и нахлынет эта самая грусть-печаль. Но вместо того, чтобы искать источник ее происхождения, я, Владимир Бодров, предлагаю все-таки гнать ее прочь, друзья. Выходные, между прочим, это проще, чем кажется, потому что в эфир выходит танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио». Мы танцуем, мы зажигаем, мы получаем положительные эмоции, которых нам так не хватает. Так вот, этот вечер исключением не станет. В 18 часов стартуем, поэтому будьте с нами и в ожидании зажигательных хитов наслаждайтесь не менее любимой музыкой в эфире Авторадио.

0: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Семечки от Марк.

0: Яшкино. По-настоящему вкусные семечки.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В российских детсадах могут появиться вечерние группы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России предложено создать в детских садах дежурные группы, которые будут работать до 20.00 при наличии запроса минимум от 10 семей. Инициативу озвучил депутат Госдумы Николай Новичков, отметив, что такой шаг позволит облегчить жизнь родителям, которым приходится задерживаться на работе, и поможет воспитателям получить дополнительные выплаты, в том числе с повышающим коэффициентом. По оценке парламентария, законодательных препятствий для внедрения механизма нет, и запуск возможен уже с января следующего года. Новичков также напомнил о поручении президента, направленном на поддержку работающих родителей. А эксперты Минпросвещения подчеркивают, что детские сады уже вправе самостоятельно определять режим работы групп, включая продленный день и работу в выходные.
3: Про стихию.
2: На севере Индии за последние два дня прошли аномально сильные ливни, в результате которых погибли не менее 56 человек. Еще 46 получили травмы. Осадки, выпавшие за короткое время, превысили обычный уровень почти в 8 раз. Стихия привела к затоплениям улиц и дорог. Разрушено или повреждено свыше 1000 жилых домов. Ущерб понесли и фермерские хозяйства. Погибли домашние животные, уничтожена часть урожая. Местные власти продолжают ликвидировать последствия бествия и оказывают помощь пострадавшим.
3: Про туристов.
2: В городе Гагра в Абхазии ведутся поиски 26-летней туристки из Оренбургской области, которая пропала и не выходит на связь уже трое суток. По данным МВД Абхазии, девушка отдыхала с подругой и собиралась уехать 24 сентября. Однако незадолго до этого решила остаться в республике и продлить аренду жилья. Родственники, обеспокоены отсутствием звонков и сообщений, обратились в правоохранительные органы. Сообщается, что за несколько дней до исчезновения туристка из России познакомилась в Гагре с местным жителем. По сведениям СМИ и телеграм-каналов, в день исчезновения она якобы села в машину к неизвестным лицам и после этого на связь больше не выходила.
3: Про технику.
2: Российские ученые ведут разработку в области биокомпьютеров, используя молекулы ДНК, белки и живые нейроны в качестве основы для вычислительных систем. Об этом сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, современные вычислительные устройства по-прежнему основываются на транзисторах, преимущественно кремниевых, хотя также ведутся исследования перспективных двухмерных материалов. Однако, по словам специалиста, массовое внедрение подобных технологий пока остается делом от отдаленного будущего, а их преимущества еще предстоит определить. Кроме того, Красников высказался о перспективах искусственного интеллекта. Он считает, что полностью остановить его развитие невозможно, а на определенном этапе человеку станет сложнее контролировать происходящее. Для повышения безопасности, по мнению ученого, необходимо создавать такие системы, в которых один искусственный интеллект контролирует другой. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

А я вот не знаю тех, кто отказался бы от возможности исполнить свою заветную мечту с помощью авторадио. Тем более, что в счастливом сезоне нет никаких ограничений, друзья. Квартира, машина, ремонт, дача. О чем бы вы ни мечтали, мы исполним ваше желание в одном из 5 суперфиналов. Ну, только в том случае, если вы им поделитесь. Сделайте это прямо сейчас на сайте авторадио.ру. Там же замените скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн. И все, что останется, уже собственным шансом на мечту и те 27 тысяч рублей, что в банке. Сейчас ждать звонка из студии Авторадио. В ней все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет. Прекрасного времяпрепровождения в компании с Авторадио. Ну и, друзья, едем дальше. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
4: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Первый выбор. Качество без переплат. Стейк «Зубатки» замороженный. Всего 299 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. В магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: По Кайло Стрит. ОГРН 1-1-677-467-807-61. Город Москва.
9: Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
10: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
11: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
13: В ленте.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Авторадио.

0: А ведь, быть может, именно вы и ваш автомобиль созданы для настоящего гоночного заезда, который пройдет при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Друзья, все это в проекте «Формула Авторадио», и принять участие в нем очень и очень просто. Прямо сейчас заходите на сайт авторадио.ру, там есть специальный раздел, где любой желающий может проверить себя на знание правил дорожного движения, попасть в десятку лучших, 10 октября принять участие в финале проекта в виде заезда по улицам Москвы и получить на финише внушительные денежные призы от партнеров проекта и Газпромбанка. Победитель заезда выиграет яркий автомобиль с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». А за второе и третье место предусмотрены 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Всем желаем большой удачи и всем напоминаем, что подробности проекта «Формула Авторадио» есть на сайте авторадио.ру. Категория 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Опять назад пустым ехать.
2: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
0: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в декабре в Майами, пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что России важно активно участвовать в работе двадцатки, и делегация страны в любом случае будет представлена на форуме. Песков отметил, что возможность поездки Путина обсуждается с учетом всех обстоятельств, и российская сторона признательна за направленное приглашение. По словам представителя Кремля, делать какие-либо дальние выводы на этот счет пока рано, а вопрос участия будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что президент России приглашен на саммит в Майами, указав на перспективу диалога не только с американским лидером, но и с другими мировыми главами государств.
3: Про штрафы.
2: В России почти в 15 раз увеличили размер выплаты за незаконный вылов речных раков. Теперь за каждую особь, независимо от ее размера и веса, браконьерам придется платить 1688 рублей вместо прежних 115. Ранее речные раки учитывались вместе с морскими ежами и креветками, но теперь для раков введена отдельная категория. Причиной ужесточения называют значительные риски сокращения численности пресноводных раков, в том числе из-за нелегального лова. Развитию теневого рынка способствовали высокая рыночная цена раков и низкий уровень материальной ответственности. В материалах постановления отмечается, что отлов даже одного экземпляра рака вреден для всей популяции, поскольку лишает ее потенциального потомства.
3: Про туризм.
2: Российские туристы стали чаще выбирать для отдыха в Анталии осенние месяцы вместо традиционного лета. Советник мэра города по туризму, а также глава Ассоциации отельеров Турции Осман Аик сообщил, что высокий приток российских гостей теперь сместился на сентябрь и октябрь. Особенно заметен интерес к поездкам на курорт в период школьных каникул. Власти Анталии считают, что такой спрос может сохраниться вплоть до ноября и заверяют, что готовы принять всех россиян. По официальным данным, за 8 месяцев этого года Анталию уже посетили более 2,5 миллионов россиян, что вновь вывело граждан России на первое место среди иностранных гостей региона.
3: Про язык.
2: В ближайшем будущем ударение в слове «звонит» может измениться и переместиться на первый слог. Такой прогноз высказал Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова и председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант». Он пояснил, что языковые нормы обновляются с уходом поколений, для которых нынешний вариант кажется неправильным или даже неприемлемым. По его словам, изменение подобных правил занимает относительно немного времени, 100 лет для языка считается лишь мгновением. Пахомов напомнил, что похожий сдвиг уже произошел в других глаголах, например, «любит», «ценит» и «курит», где раньше ударение тоже стояло на втором слоге. Точные сроки перемен назвать сложно, но ученый считает вариант «звонит» ударением будущего. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 95 рублей 87 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Не надо паники, не надо лишних слов. Все, что от вас требуется, это танцевальные движения, потому что стартовала большая дискотека Авторадио. И в ближайшие три часа мы с вами будем зажигать под лучшие хиты в едином танцевальном миксе. Друзья, меня зовут Владимир Бодров. Каждого, кто проводит вечер с нами, призываю делиться своим счастьем, звать колонков родных, друзей, знакомых и вместе получать истинное музыкальное удовольствие. Большая дискотека Авторадио. Танцуют все.

0: Реклама. В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Whitebox». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
8: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.

0: Карум1.ру.
1: ИП Агафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-037-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
7: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Воспоминания – это билет в один конец.
13: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
14: Пацаны, химера!
13: А у тебя за спиной все человечество.
12: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. Девятая планета. Уже в кино. 16+.
15: Я слышал, на Невском новое преступление.
16: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
18: Авторадио. Это большая дискотека «Авторадио». Главные звезды. Главные хиты.

Лично я, Владимир Бодров, всегда за то, чтобы надевать курточки по сезону, но в эти минуты уверен, что многим из вас захочется их снять, потому что большая дискотека Авторадио продолжается, и впереди еще больше хитов, под которые не танцевать, ну просто невозможно. Вам очень повезло.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».

0: Большая дискотека Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама.
1: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
6: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Глав

никому не советую стоять в сторонке, потому что от такого подарка судьбы, как большая дискотека Авторадио, ну никто не отказывается. Друзья, радиоверсия фестиваля продолжается. В этом часе еще больше любимых танцевальных хитов. Все это в едином миксе, поэтому никуда не уходите и танцуйте, что называется, от души в душу. Ну а я, Владимир Бодров, продолжу этому способствовать.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Interskull с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Interskull от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОКЛ Стрит, ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
11: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ради хорошего кино он готов.

Слова действительно излишни, когда есть отличная танцевальная музыка. Если вы к нам только-только присоединились, можете быть спокойны. Большая дискотека Авторадио только набирает свои обороты. Друзья, самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и вместе с нами от всей души зажигать под самую любимую танцевальную музыку в едином танцевальном миксе. К этому я, Владимир Бодров, вас и призываю. Делайте громче и отдыхайте.

0: радио. Главные звезды. Главные хиты.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

0: Дискотека Авторадио. Продолжение следует. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vltris.ru/mvb/ogrn/124770/047-0417-19. Московская область, городской округ, Подольск, Деревня Калядина.
4: Ну, что там у вас на Невском?
5: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
4: Тоже не тише.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
7: По повести Игоря Ткаченко.
8: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
9: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
8: И там две луны, жара и монстры бегают.
7: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Да, действительно, есть в жизни моменты, которые повторить уже никак не получится, но зато большая дискотека «Авторадио» каждые выходные регулярно дарит нам настрой на всю будущую трудовую неделю. Этот вечер ярко этому свидетельству. С вами Владимир Бодров, и мы продолжаем зажигать так, как умеем только мы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Генеральный

0: По отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
4: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории CE, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
8: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
9: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.

Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Гафонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
6: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
7: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
6: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
7: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
8: Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
3: Авторадио.

Если есть такой остров, где можно забыть о всех проблемах и заботах, то имя его — большая дискотека Авторадио, и я, Владимир Бодров, счастлив делить его с вами, друзья. И хотя понедельник с каждой минуты все ближе, пока в колонках любимые хиты, мы с вами можем и будем, как в песне, делать свободно все, что душе угодно. Ну, в первую очередь, конечно же, танцевать.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Реклама.
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
2: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
3: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

самых лучших дней в этом году как минимум 5, потому что мы проводим 5 суперфиналов счастливого сезона фирменной игры «Авторадио», в каждом из которых исполняем заветное желание одного из преданных слушателей. Друзья, не упускайте возможность осуществить свою мечту. Расскажите нам о ней на сайте авторадио.ру, заменив при этом гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Новая квартира, машина, ремонт, кругосветное путешествие, золотое кольцо с бриллиантом. О чем бы вы ни мечтали, для «Авторадио» нет ничего невозможного, и уже очень скоро вы сможете в очередной раз в этом убедиться. Ну а еще раньше сможете насладиться хитами, которые я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить. А я

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Я слышал, на Невском новое преступление.
3: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский завтра» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
5: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
6: Давно вы знакомы?
7: Давно.
8: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну а вас призываю не забывать о возможности исполнить свою заветную мечту с помощью авторадио, тем более, что в счастливом сезоне нашей фирменной игры мы этим и занимаемся. Друзья, впереди еще как минимум два суперфинала, в каждом из которых будет исполнено желание одного из наших слушателей. И повести, между прочим, может именно вам. Квартира, машина, путешествия, драгоценности. О чем бы вы ни мечтали, расскажите нам на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже с собственным шансом на мечту и те 27 тысяч, что в банке сейчас, ждите звонка из студии Авторадио. В ней по-прежнему Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, справедливости ради, Авторадио не только район и не только услышит, друзья, потому что сегодня нас можно еще и смотреть, читать, комментировать. Все это в наших официальных социальных сетях и каналах, поэтому, если вы еще не с нами, исправляйте это недоразумение. Заходите, подписывайтесь на Авторадио и уже в статусе нашего друга продолжайте наслаждаться эфиром. Владимир Бодров все так же с вами. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Авторадио.

Мне хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: жизни нет.
1: Не все любовные проблемы так глобальны, как могут казаться. Психологи советуют мысленно подняться на гору и оттуда посмотреть на то, что происходит в жизни. Возможно, все не так критично. Желаю вам легкости бытия и предлагаю продолжить ночь под любимые хиты Авторадио. У микрофона Денис Левашов. Приятного вам, так сказать, ночи препровождения.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Объединяет нас с вами на Авторадио не только музыка, но и исполнение мечты. Да, друзья, в игре «Много денег» мы продолжаем разыгрывать 1/4 миллиона рублей из 5 запланированных на этот год. Но еще проводим суперфиналы, в которых люди получают желаемое. С начала года Игорь из Москвы получил от нас профессиональную технику для фотоохоты, Евгений из Петербурга забрал 1 000 000 рублей, а столичная жительница Вера закрыла автокредит. До финала года у нас еще несколько суперфиналов состоится, и вы можете к ним присоединиться. Правила участия в игре «Много денег до безобразия» просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок своего мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о своей заветной мечте. Все. Затем просто слушайте эфир и вовремя поднимайте трубку при звонке из нашей студии. Очень просто, так что участвуйте, станете нашим счастливчиком, и мечта сбудется. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: тобой, мама.
1: Музыка Авторадио. Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

На гитаре не умел играть создатель электрогитары Лео Фендер. Он не знал даже, как настраивать свое собственное детище. Но это не помешало ему изобрести самый популярный на данный момент музыкальный инструмент. Так что, друзья, творите, несмотря ни на что, верьте в себя, даже если вам говорят, что ничего не получится. Все у вас обязательно сложится. Мы же все вместе продолжаем слушать лучшие песни разных лет, и давайте вспомним произведение, в котором электрогитары точно использовались. С вами на Авторадио Денис Левашов. Будьте здоровы!

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.

время лучший и провидец, и лекарь, и судья. Все всегда становится по местам, главное немного подождать. Но мы не будем ждать, мы идем вперед по этой ночи в компании прекрасной музыки Авторадио. Песни сменяют друг друга, слушаем их в одной дружной ночной компании. Я